ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Завершились гастроли театра «Астана-Опера» на фестивале искусств «Сириус Роза Хутор». Бесплатные кружки в библиотеках Алматы. Выставка «Корея. Центральная Азия». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Жанат Султанова. Завершились гастроли театра «Астана-Опера» на фестивале искусств «Сириус Роза Хутор». В течение недели зрители увидели известные постановки театра от мировой классики до современной хореографии, передает 24KZ. Гастрольную программу театра «Астана-Опера» открыл балетом «Капелли». Постановка легендарного французского хореографа Ролана Петти давно стала одной из визитных карточек коллектива. В ней виртуозная хореография, актерская игра и музыка создают яркую историю, которая оживает на сцене. За дирижерским пультом Руслан Баймурзин. Главные партии исполнили ведущие солисты. Также столичный театр на фестивале представил гала-балет. В программе были лучшие номера мировой классики, современная хореография и одноактный спектакль «Сколько длится сейчас». Яркой и финальной точкой гастролей стала программа «Намат-балет» хореографа Султанбека Гумара. Вместе с ансамблем «Хасак» артисты представили зрителям самобытную культуру Казахстана в ее современном прочтении. Библиотеки Алматы приглашают на бесплатные кружки. В городских библиотеках мегаполиса организованы бесплатные летние кружки и познавательные программы для детей, подростков и взрослых, передает Алматы ТВ. Большое разнообразие кружков позволяет каждому выбрать направление по интересам. Литературно-познавательные клубы, курсы иностранных языков, компьютерная грамотность, ораторское искусство, актерское мастерство, декоративно-прикладное творчество, книжные клубы, кружки рукоделия и многое другое. Записаться на кружки и получить дополнительную информацию можно, обратившись в библиотеки или написав в официальный инстаграм-аккаунт Library Алматы. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева открылась выставка корейской каллиграфии «Кей-каллиграфии», посвященная первому саммиту Кореи Центральной Азии и столетию учреждения Дня корейского алфавита. Посетителям были представлены каллиграфические работы, в том числе произведения «Будьте ближе к истокам», подаренные известным мастером каллиграфии Кан Бён Ином к столетнему юбилею газеты «Корё Ильбо». Издание продолжает выходить благодаря потомкам корейцев, переселенных в Центральную Азию в 1937 году, оставаясь важным центром сохранения языка, культуры и исторической памяти Курёсара. В рамках церемонии открытия состоялся каллиграфический перформанс председателя Корейской ассоциации каллиграфии и дизайна Ли Сан Хёна, одного из основоположников современной корейской каллиграфии. Выставка продлится до 2 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

До сих пор их инструменты считаются непревзойденными и самыми дорогими в мире. Что касается современной профессиональной скрипки, пережив на протяжении столетий творческие поиски многих поколений мастеров, она превратилась в технологически безупречную акустическую конструкцию с художественно совершенной формой и уникальным звучанием. До сих пор не существует аппаратуры, которая могла бы синтезировать звучание скрипки. Конечно, и сегодня некоторые мастера пытаются удивить. Например, шведский скульптор Ларс Виденфалк сконструировал скрипку из камня. Сделана она по рисункам Страдивари, а материалом послужил черный диабаз. Идея возникла у Виденфалка, когда он однажды обрабатывал диабаз стамеской, и, как утверждает скульптор, камень при этом пел. Свою каменную скрипку Виденфалк назвал «Черный дрозд». Весит она 2 килограмма, толщина каменных стенок 2,5 миллиметра, и на ней можно играть. Причем сам мастер утверждает, что звучит его черный дрозд не хуже многих деревянных своих собратьев. Кстати говоря, это не единственный подобный инструмент в мире. Чех Ян Рерих, например, делает скрипки из мрамора.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Музей-заповедники Казахстана посетили почти 800 тысяч человек. Выставка «Наследие Золотой Орды» пройдет в Астане. Музыкальные каникулы в Астана-Опера. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Музей-заповедники Казахстана в первом полугодии текущего года посетили 784 122 человека, передает пресс-служба Министерства культуры и информации. По данным ведомства, за 6 месяцев на объектах и экспозициях провели 7638 экскурсий, организовали 198 выставок, а также реализовали научные и просветительские проекты. Музеи-заповедники остаются важной частью культурного туризма. Их маршруты объединяют археологические памятники, мемориальные комплексы, исторические локации и объекты под открытым небом. В числе таких направлений Олотау с маршрутами к мавзолеям Жошехана и Алашахана, Теректе Аулие и Аулиетау, Туркестан с музеем-заповедником Азрет Султан, а также Тамгалы, где сосредоточены тысячи древних петроглифов, отмечается в информации министерства. В столице на площадке «Казах Креатив Хаб» в рамках республиканского проекта «Креатив Аймах» пройдет выставка-ярмарка «Наследие Золотой Орды. Искусство, рожденное в Великой Степи», передает Елорда Инфо Кейзет. В течение 2 дней посетители смогут познакомиться с творческим потенциалом Лутауского региона, увидеть авторские ювелирные изделия, работы ремесленников, живопись, искусство курах-курпе и коллекцию этно-фэшн. Также гости смогут приобрести изделия отечественных мастеров. На выставке представят произведения, вдохновленные культурой Великой Степи и эпохой Золотой Орды. В программу войдут мастер-классы по обработке кожи, резьбе по дереву, кузнечному делу, изготовлению национальных музыкальных инструментов, ювелирному и декоративно-прикладному искусству. Также состоятся творческие встречи с мастерами, дизайнерами и художниками, презентация авторских коллекций и обсуждение развития национального наследия в современной креативной индустрии. Одним из главных событий станет этно-фэшн-шоу, где отечественные дизайнеры представят новые коллекции, вдохновленные цивилизацией Великой Степи и наследием Золотой Орды. Первый день завершится концертной программой группы «Jazz Acoustic Band». Концерт камерной музыки в рамках цикла «Музыкальные каникулы» в Астана Опера представят молодые казахстанские музыканты, обучающиеся в ведущих зарубежных вузах. 25 июля на музыкальном вечере флейта, фортепиано, саксофон выступят флейтистка Камиля Исмагулова, пианистка Айша Раимхан и саксофонистка Ажар Раимхан. Концерт раскроет богатство тембров и художественных возможностей трех инструментов. Прозвучат как сольные номера, так и ансамблевые сочинения, объединяющие классику и современность. Отметим, выступление в проекте «Музыкальные каникулы в Астана Опера» становится для артистов важным этапом творческого пути. Это возможность представить результаты своего развития, выразить благодарность наставникам и разделить с публикой искреннюю любовь к музыке. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.